патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кирволодимира, и за Бога любимого епископа нашего Миколу, честне пресвитерство у Христі.